0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Что думают простые американцы о Соединенных Штатах Америки в преддверии 250-летия нашей необъятной страны? Каковы результаты опросов? Остаются считанные дни до большого юбилея. Верховный суд нашей страны не позволил Трампу уволить члена ФРС. В калифорнийском приюте, где якобы не усыпляли собак, нашли 117 мертвых животных. Многие были застрелены. Соединенные Штаты и Иран договорились прекратить удары и вернуться к переговорам во вторник. Так заявляют в Вашингтоне. Тегеран встречу в Дохе не подтверждает, по крайней мере, пока. На севере Германии в результате стрельбы в молодежном центре погибли 6 человек. Задержаны 3 подозреваемых. Бывшего военного Лунина, требовавшего встречи с Путиным и пригрозившего ему мятежом, осудили за демонстрацию экстремистской символики. Путин заявил, что продолжит воевать, хотя Украина предлагала остановить дальнобойные удары по России. Тем временем в Краснодарском крае после атаки дронов начался пожар на НПЗ. Российская армия ударила авиабомбой по Харькову, а в Чернобыльской зоне отчуждения из-за падения российских беспилотников горит лес. В Киеве, кстати, резко ухудшилось качество воздуха. У берегов Дании заметили яхту Путина. Ее сопровождают российский эсминец и патрульный катер. А тем временем на танкере «Газпрома» в Балтийском море заметили пулеметы. Таким образом, российские власти впервые оснащают гражданское судно тяжелым вооружением. А вот зачем это все делается, вот в чем основной вопрос. Так у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В день независимости нашей страны Соединенные Штаты, скорее всего, столкнутся с тепловым куполом на востоке страны. По данным синоптиков, на этой неделе экстремальная жара накроет большую часть Соединенных Штатов и сохранится вплоть до выходных 4 июля. И метеорологическая служба предупредила сегодня, что опасная и местами рекордная жара распространится на востоке на 2/3 нашей страны. В ряде районов, среди которых Огайо, части Северной Каролины, столица нашей страны Вашингтон, Д.С., сочетание высокой температуры и влажности будет особенно опасным для представителей старшего поколения, а также для людей, страдающих заболеваниями органов дыхания. Из-за высокой влажности индекс жары может достигать 40 градусов по Цельсию, это 104 градуса по Фаренгейту, сообщили в метеослужбе. В отдельных районах Айовы, Миссури и Канзаса уже объявлены предупреждения об экстремальной жаре. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, к последствиям перегрева относятся тепловое истощение, тепловая сыпь и тепловой удар. Среди возможных симптомов это тошнота, головная боль, спутанное сознание и головокружение. Тепловой удар развивается очень быстро, и он смертельно опасен. Однако его можно предотвратить. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, столбцы будут набирать обороты. И уже будет за 90. И, внимание, начиная уже с 1 июля, 100-градусная жара накроет Филадельфию. И особенно жара будет в четверг и в пятницу. 102-103 градуса по Фаренгейту. Жара также продлится и 4 июля. Но на 4 июля также Филадельфии обещают и грозы во второй половине дня. Жаркая погода сохранится до начала уже следующей недели. А вот в Порт-де-Метро и в районе Большого Сиэтла, где несколько лет тому назад что-то подобное уже бывало, особенно в Портленде, когда столбики ветров поднимались до 100 и более градусов по Фаренгейту непосредственно на 4 июля, в ближайшие дни сохранится прохладная погода. Теплее станет только 2 июня в Портленде, в четверг, когда воздух прогреется уже за 70. И вполне возможно, что в пятницу и в субботу в Портленде будет около 80 градусов по Фаренгейту. Так что лонг-викенд по случаю Дня независимости будет шикарным. В районе Большого Сиэтла он будет не жарким, будет прохладным. И где-то столбики начнут подниматься чуть выше 70 градусов по Фаренгейту только с пятницы.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSF LP на частоте 100,7 FM Порт-де-Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 11.50 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay Droid в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Приближается большой юбилей. 250

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Шарпи Шевроле 1954 года, который он восстановил и оформил в красно-бело-синих цветах. К юбилею он купил декоративного орла, и он должен закрепить его в кузове рядом с американскими флагами. «Я поеду на своем пикапе на парад», — сказал он. «Обычно мы заранее замораживаем много конфет, и пара ребят с нашей улицы забирается в кузов, чтобы разбрасывать их каждому желающему. Всем это нравится», — конец цитаты, — сказал он. Митчелл — это не единственный, кто очень ждет этого праздника. По данным нового вопроса Центра общественных исследований Associated Press NORC, четверо из 10 взрослых американцев испытывают гордость из 250 тем страны. Примерно трое из 10 говорят, что чувствуют воодушевление. При этом многие американцы испытывают весьма противоречивые чувства в связи с праздником. Вопрос Gallup показывает, что большинство жителей нашей страны считают, что подписавшие Декларацию независимости были бы разочарованы тем, какой вообще наша страна стала сегодня. За последние четверть века количество разочарованных заметно увеличилось. Люди старше 60 лет чаще говорят о гордости. Примерно 6 из 10 отмечают, что именно это чувство лучше всего описывает их отношение к грядущему юбилею. Митчелл, ветеран из Монтаны, считает, что праздник нужно отмечать по максимуму. Он служил во Вьетнаме. Он служил во Вьетнаме по призыву и говорит, что американцам важно помнить о мужчинах и женщинах, которые отдали жизнь за те свободы, которыми страна пользуется сегодня. Это была жертва. Самое важное в этом празднике – понимать, что свобода не дается бесплатно. Freedom is not free. Поэтому юбилей нужно отмечать. Конец цитаты, заметил Митчелл о своей службе. Около половины республиканцев, это 54%, говорят, что испытывают воодушевление по поводу юбилея страны. Большинство американцев считают, что Соединенным Штатам удалось реализовать идеалы, заложенные при основании государства. Так следует из нового вопроса Gallup. Примерно 7 из 10 взрослых жителей страны отмечают, что Америка в значительной степени или в определенной мере достигла этих целей. Такого мнения придерживается большинство демократов, независимых и республиканцев, однако среди республиканцев эта оценка встречается чаще. Среди демократов, молодых людей, по большей части, звучат оценки весьма как противоречивые. Это такие вот противоречивые чувства или равнодушие даже по отношению к 250-летию нашей страны. Около 4 из 10 демократов, примерно 3 из 10 американцев моложе 30 лет, говорят, что формулировка «противоречивые чувства» очень точно или в значительной степени описывает их сегодняшнее состояние в преддвериях большого юбилея. Примерно по 3 из 10 в обеих группах равнодушно относятся к этому юбилею. 44-летняя Лора Дэвис из Чикаго, придерживающаяся прогрессивных либеральных взглядов, говорит, что ей трудно воспринимать то, что она называет американской склонностью к показной помпезности. И в числе таких примеров она называет строительство бального зала в Белом доме по инициативе Трампа и перекраску отражающего бассейна у мемориала Линкольна. По ее мнению, эти средства можно было бы направить на помощь нуждающимся у нас в стране, а также на международные программы. Кроме того, она опасается, что действия администрации Трампа вредят репутации нашей страны. Согласно другому опросу Gallup, около 8 из 10 американцев считают, что подписавшие Декларацию независимости были бы разочарованы тем, какой ныне стала наша страна. Лишь около 2 из 10 полагают, что они были бы довольны. Это заметно отличается от результатов 1999 года, первого раза, когда задавался этот вопрос. Тогда 55% считают, что отцы-основатели были бы разочарованы, а 44% считают, что тогда считали, что они довольны. 32-летняя Сидни Криспин, демократка из штата Мэн, считает, что выдающееся основание страны достойно празднования. И в то же время ее беспокоит, что по ее наблюдениям люди все хуже умеют вести уважительный разговор друг с другом, хотя именно это, по ее мнению, и лежит в основе американской идентичности. Согласно недавнему опросу Gallup Wift Honor, 44% взрослых американцев планируют отметить 250-летие страны вместе с друзьями или в кругу семьи. Примерно трое из 10 говорят, что собираются смотреть

0: трансляции юбилейных мероприятий по телевидению или в социальных сетях. Среди людей 65 лет и старше более половины планируют отмечать праздник с близкими, почти половина смотреть трансляции. Молодые люди до 30 лет чаще других говорят, что не планируют отмечать вообще. Опрос Gallup Web Honor показал, что 2 из 10 взрослых жителей нашей страны планируют участвовать в мероприятиях в своем районе или в своем населенном пункте, а 1 из 10 собираются посетить официальное мероприятие «Америка-250». Например, 67-летняя Лайн Нельсон из штата Айдахо сказал, что по-прежнему будет смотреть дома ежегодно фейерверк-шоу Мейсис. Нельсон в целом поддерживает многие решения 47-го президента. По его словам, хотя Трамп был разочарован поражением на выборах 2020 года, сейчас он, возможно, доволен тем, что находится в Белом доме именно в год такого исторического события. Интересно, чувствует ли он благодарность за то, что именно ему выпало быть президентом во время 250-летия? Конец цитаты. Задается таким вопросом Нельсон. Думаю, что для него этот повод для радости. Конец цитаты. Ну, конечно, стоит отметить, что в этом году 4 July, день независимости нашей страны, выпадает на Шаббат. И этот день особенно интересен тем, что впервые за всю историю нашей страны в мае месяце в один Шаббат Дональд Трамп объявил от имени правительства Соединенных Штатов Америки общенациональный Шаббат. Так что у нас впереди очень и очень интересный день, день 4 июля, к которому готовятся все по-разному.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Другим важнейшим новостям. Верховный суд нашей страны 29 июня закрепил право президента Дональда Трампа увольнять членов независимых ведомств, однако заблокировал отставку члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук. Кроме того, Верховный суд признал законным подсчет отправленных по почте бюллетеней после дня голосования. Против этого выступала администрация Трампа. Трамп пытался уволить Кук в августе еще прошлого года. Вот тут она подала судебный иск, заявив, что для ее увольнения президенту требуется доказать наличие веской причины для подобного решения. Председатель суда Джон Робертс указал, что закон защищает руководство финансового регулятора от политического давления, поскольку независимость ФРС важна для стабильности экономики. При этом член Федеральной торговой комиссии Ребекка Слотер по поводу ее увольнения в марте 2025 года суд встал на сторону Трампа. Президент Соединенных Штатов назвал это огромной победой. Однако он добавил, что решение по иску Кук Верховный суд принял исключительно по процессуальным причинам. Конец цитаты. Трамп заявил в соцсети Truth Social, что незамедлительно примет соответствующие или сопутствующие меры. Конец цитаты. Другим постановлением Верховного суда стало отклонение иска Республиканской партии против избирательного законодательства штата Миссисипи. Верховный суд признал законную практику, при которой избиркомы принимают и учитывают почтовые бюллетени в течение 5 дней после официального дня голосования, если отправка состоялась вовремя. Комитет решения суда Трамп призвал принять закон, который обяжет избирателей предъявлять удостоверение личности с фотографией и доказательства гражданства и запретит голосование по почте. Кроме того, Верховный суд нашей страны отказал Трампу в рассмотрении апелляции по делу о сексуальных домогательствах писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Президент пытался оспорить судебный вердикт 2023 года о выплате Кэрролл 5 миллионов долларов из-за публикации Трампа в соцсетях, где он назвал ее претензии обманом. Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах Кэрролл, а также клевете в мае 2023 года, присудив писательнице около 5 миллионов долларов компенсации. Удивительно, но Верховный суд отказался рассмотреть фальшивое дело, возбужденное против меня женщиной, с которой я никогда не встречался. Так прокомментировал Трамп в соцсети к решению суда. Он также добавил, что он продолжит бороться.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Другим новостям. Продолжается скандал вокруг калифорнийского приюта, который нашумел не только на всю нашу страну, но и на весь мир. Калифорнии обнаружены останки как минимум 117 собачек на территории приюта для животных, которая позиционировала себя как «no kill», то есть не прибегающая к эвтаназии. И у многих животных зафиксированы огнестрельные ранения, сообщает CNN. Управление шерифа округа Гумбольдт сообщило 26 июня, что во время обысков на территории Мирандас Rescue Animal Sanctuary комплекса площадью около 20 гектаров в городе Фортуна были также найдены сотни костей, 21 собачий череп и другие останки. Правоохранительные органы, обследовавшие территорию 25 июня, обнаружили в одном из сараев место, где, по их мнению, собак, вероятно, убивали. И неподалеку нашли более 600 собачьих ошейников. Шериф Уильям Хонсел назвал увиденное ужасающей картиной. Обвинения пока никому не предъявлены. Основательницы приюта Шеннон Миранди направили запрос с просьбой прокомментировать происходящее. В заявлении, опубликованном на сайте приюта 18 июня, Миранда написала, что недавние публикации в СМИ и обсуждения в интернете дают неполные, а в ряде случаев и неточные представления о нашей работе. Конец цитаты. Задача Мирандас Rescue – это спасти как можно больше животных. Мы всегда стараемся сочетать заботу о животных с обязанностью обеспечить безопасность семей, детей, других домашних животных и общества в целом. Конец цитаты, написала она. В управлении шерифа сообщили, что начали расследование в апреле после получения достоверной информации о возможных тяжких преступлениях, о жестоком обращении с животными и в мошенничестве. Мирандас Rescue получает средства за прием животных из других приютов, а также существует за счет пожертвований. По утверждению организации, эти деньги идут на корм, содержание, ветеринарную помощь, лекарства, обслуживание территории и оплату работы персонала. Согласно материалам, положенным к ордеру на обыск, поводом для проверки стала информация о двух зоозащитников. Один из них владеет участком рядом с приютом и установил камеры наблюдения за территорией поблизости от предполагаемого места захоронения собак. Как говорится в документе, позже эти люди проникли на территорию приюта и выкопали останки собак самостоятельно. Расследование только начинается. Нам предстоит обработать огромный объем данных, опросить свидетелей и изучить собранные доказательства. Конец цитаты, заявил Хонсел. В управлении шерифа сообщили, что следователи использовали георадар и обнаружили в поле 117 закопанных тел собак на разной степени разложения. На месте были проведены рентгеновские исследования 70 останков, во многих из них нашли следы пуль. По данным следствия, причиной гибели значительной части животных стали огнестрельные ранения. Помощники шерифа отметили, что сотни собак передавались в Мирандас Rescue как частными лицами, так и другими приютами. В своем заявлении Миранда подчеркнула, что Мирандас Rescue – это приют, где животных не умерщвляют. Мы не прибегаем к эвтаназии ради освобождения места. Конец цитаты. Однако, по ее словам, в редких случаях эвтаназия может быть необходима, если животное страдает неизлечимым заболеванием или представляет серьезную и постоянную опасность для людей или других животных. И в таких случаях мы принимаем максимально гуманное и ответственное решение, всегда учитывая безопасность людей и благополучие животных. Конец цитаты, написала она.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работая служба информации The Great Media Group, мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий и подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
1: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
0: Соединенные Штаты Америки и Иран договорились приостановить обмен ударами, начавшийся на прошлой неделе, несмотря на действия меморандума о мирном урегулировании. Сначала об этом сообщили Access, Reuters и CNN со ссылкой на свои источники, а позднее уже эти сообщения подтвердил и Белый дом. По словам Вашингтона, стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива. Изначально встреча планировалась в Швейцарии и должна была быть посвящена иранской ядерной программе, а не проливу. Американский чиновник сообщил телеканалу CBS News, что суда смогут свободно проходить через Персидский залив, а переговоры о заключении соглашения, которое должно окончательно положить конец войне, продолжатся. Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе. Конец цитаты написал в понедельник Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Однако вскоре после этого замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявила, что на этой неделе какие-либо переговоры не планировались. По словам Гарибабади, консультации между Ираном и Катаром относительно обязательств Соединенных Штатов продолжаются в соответствии с планом, но встреча в столице Катара пока не подтверждена, пишет агентство Reuters. В понедельник вечером по местному времени представитель МИДа Ирана Исмаил Баги также заявил, что в ближайшие дни не запланировано переговоров между Ираном и Соединенными Штатами. По его словам, на этой неделе Катар посетят иранские технические эксперты, однако этот визит не имеет отношения к визиту американских официальных лиц в эту страну. Ранее сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Катар разморозит 6 миллиардов долларов иранских активов. По мнению экспертов, это заявление, сделанное на фоне новой волны давления на Иран, по всей видимости, было адресовано прежде всего иранской общественности и должно продемонстрировать практическую выгоду дальнейших переговоров. Первым о приостановке ударов сообщил издание Access. Его источники рассказали, что Соединенные Штаты и Иран договорились прекратить взаимное нападение. Обе стороны планируют встретиться во вторник в Дохе, чтобы урегулировать свой спор по поводу Ормузского пролива. Ключевой морской путь для поставок нефти и газа из стран Персидского залива был фактически перекрыт Тегераном после того, как в конце февраля Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по Ирану. Это привело к резкому скачку мировых цен на нефть и помешало поставкам других важнейших товаров, таких как удобрения. На прошлой неделе цены на нефть упали после достижения Ираном и Штатами договоренности об открытии пролива и прекращении огня. Такая договоренность зафиксирована в меморандуме из 14 пунктов, подписанных президентами Соединенных Штатов и Ирана. Сделка была также одобрена на переговорах в Швейцарии с участием вице-президента нашей страны Чей Девенца и главного иранского переговорщика Мохаммада Багира Галибафа. Цены на нефть успели откатиться к довоенным значениям, но в четверг Иран атаковал танкер в проливе, а Штаты в пятницу нанесли удары по иранским военным целям. Обмен ударами продолжился также и в прошедшие выходные. «Мы решили прекратить все боевые действия», — конец цитаты заявил изданию Access высокопоставленный американский чиновник. Это издание обращает внимание, что источник использовал для обозначения боевых действий военный термин «kinetic activity». Еще один американский чиновник заявил Access, что стороны пока прекратят боевые действия. Технические переговоры по всем пунктам меморандума о взаимопонимании планируется продолжить. Обе стороны пока прекратят переговоры, и суда смогут свободно передвигаться. Конец цитаты, цитирует заявление источника агентства Reuters. По данным агентства Access, переговоры во вторник должны были состояться в Швейцарии, а их темой должна была стать иранская ядерная программа. Эскалация привела к переносу переговоров в другое место, в столицу Катара. При этом переговорщики будут сосредоточены на Ормузском проливе, а не на ядерной программе. Издание также напоминает, что на прошлой неделе в Швейцарии делегация Соединенных Штатов во главе с Венцем договорилась с Ираном о создании горячей линии между американским военным корпусом стражи Исламской революции Посмотрю на субботу, горячая линия по-прежнему не работала, хотя РЭД вновь заявила о необходимости координации прохода судов, констатирует агентство Access. Меморандум из 14 пунктов был согласован 17 июня. Он подразумевает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, на 60 дней с возможностью продления, а также открытие Ормузского пролива и начало переговоров о полном прекращении войны. В четверг иранский беспилотник атаковал грузовое судно под флагом Сингапура, которое был согласован с согласованием с Тегераном, проходил через пролив со стороны Омана. Спустя несколько часов американские военные заявили о новом ограниченном ударе по военным объектам в Иране. Затем произошла вторая серия обмена ударами. В ночь на воскресенье Центральное командование вооруженных сил нашей страны заявило, что нанесло удары по 10 целям на территории Ирана в ответ на его продолжающуюся агрессию против торгового судоходства в Ормузском проливе. Это была атака беспилотника на торговое судно под флагом Панамы в Ормузском проливе в субботу. Президент Дональд Трамп написал в Truth Social новые угрозы. Он снова заявил, что Иран не будет существовать, если Штаты будут вынуждены военным путем завершить начатую работу. Конец цитаты. И примерно через час после публикации Трампа армия Кувейта заявила, что ее система ПВО отвечает на ракетные и беспилотные атаки, а Бахрейн сообщил о звучащих сиренах. Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Кувейте и в Бахрейне. По утверждению Корпуса стражи Исламской революции, в результате были уничтожены 8 важных объектов военной инфраструктуры Соединенных Штатов на базе Аль-Салем в Кувейте и 5-го флота в порту Салман в Бахрейне. Конец цитаты. Источник агентства Reuters сообщал, что в результате иранских ударов не было жертв и серьезного ущерба. Бахрейн заявил, что иранская атака повредила жилое здание в провинции Мухарак. Кувейтская армия заявила, что перехватила 2 баллистические ракеты, которая сообщила, что 1 человек погиб от осколочных ранений и еще один пострадал на борту судна, пропавшего без вести в субботу. Израиль в воскресенье заявило, что снова нанес удар по Хезболе в Ливане и уничтожил подземную инфраструктуру, используемую группировкой в деревне на юге Ливана, при том, что в пятницу было достигнуто соглашение о прекращении огня с Ливаном. Иран настаивает, что перемирие должно включать в себя прекращение боевых действий в Ливане. Вот такие непростые развиваются события вокруг Ирана.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Тревожные новости продолжают поступать к нам из Германии. На севере Германии в результате стрельбы в молодежном центре погибли 6 человек. Задержаны 3 подозреваемых. И в результате стрельбы в немецком Штаде, по последним данным, погибли 6 человек. Еще один пострадавший умер потом в больнице. Как уточнили в полиции, стрельба произошла в центре, где живут матери и их дети. Все погибшие взрослые. В связи со стрельбой полиция задержала 3 человек, включая главного подозреваемого. По данному Шпигеля, среди задержанных 21-летние мужчина и женщина, а мотивы преступления личные. Помню, что город Штаде расположен примерно в 50 километрах от Гамбурга. В городе живут около 50 тысяч человек, так что город на самом деле очень небольшой.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Бывшего российского военнослужащего Александра Лунина, который требовал встречи с президентом России Владимиром Путиным, 27 июня осудили по административному делу о демонстрации экстремистской символики. Это статья 20.3 КоАП. Внимание на это обратила «Верстка». На сайте суда информацию опубликовали только через 2 дня после вынесения решения, то есть утром 29 июня. В суде журналистам не раскрыли детали этого дела, заявив, что такие дела не подлежат разглашению. Конец цитаты. Статья о пропаганде экстремистской символики предусматривает арест до 15 суток. Лунина, как сообщили ранее в его телеграм-канале, вечером 27 июня арестовали на 11 суток. По какой статье? Тогда не уточнялось. До этого жена Лунина рассказала в ТикТок об обыске у них дома и изъятии всей компьютерной техники. Позже она удалила видео и сообщила, что Саша жив и здоров, и попросила ничего не комментировать. Самого Лунина во время обыска не было дома. Он уехал на встречу с главой федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и, как известно, серийным доносчиком Виталием Бородиным. После этого бывший военный перестал выходить на связь. Напомню, что 39-летний Александр Лунин – это участник полномасштабного вторжения России в Украину. Он живет в селе Лизоновка Рассашанского района Воронежской области. По данным «Медузы» и «Медиазоны», он воевал в составе 150-й мотострелковой дивизии и получил ранение и контузию. 25 июня он опубликовал видеоролик, в котором он потребовал встречи с Путиным. Он заявил, что если в ближайшее время он не приедет в Кремль и не выступит в прямом эфире рядом с президентом России, то армия развернет свое оружие против Кремля. Конец. Цитата, напомню, что это видео набрало где-то примерно свыше 12 миллионов.
2: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
3: Бывший российский военный публично угрожает Владимиру Путину и требует от российского президента аудиенции в прямом эфире. Это видеообращение в Инстаграме посмотрели уже 10 миллионов человек. Александр Лунин – бывший командир отделения разведки батальона имени Судоплатова. Он воевал на фронте до 2025 года. Его личность подтвердило издание агентства. В интервью журналистам Лунин сказал, что записать видеообращение Путину от него потребовали трое людей, представившихся чиновниками из МВД и Минобороны. На эфире с Путиным, которого требует Лунин, он планирует рассказать правду о том, как тысячи российских солдат сидят в ямах, в которые их кинули командиры.
2: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, подвергаются пыткам и насилию. В конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные.
3: Почему неназванные чиновники якобы выбрали для записи такого послания именно Лунина, военный не пояснил. Сам он сейчас не воюет, поскольку в 25-м году, по его словам, его выгнали из батальона Судоплатова за невыполнение должностных обязанностей.
2: Для какой цели? Я передаю вам сообщение. Послушайте меня.
4: Саня едет в Москву. На меня вышел Виталий Бородин. Ждите новое видео. Сейчас ищу машину и выезжаем.
5: Я все равно доберусь до президента и покажу ему и расскажу все, что там происходит.
0: Это были отрывочки из публикации Лунина. Вот такая вот непростая ситуация складывается вокруг него, вокруг вот его видео. Но, судя по всему, конечно, никто его ни о чем не просил. Ну, а тем временем Владимир Путин заявил, что Украина передала ему новое мирное предложение. ВСУ готовы отказаться от ударов дронами по России в обмен на прекращение атак армии РФ вглубь украинской территории. Путин ответил отказом. Он считает, что от таких атак куда больше страдает именно Украина, а не россияне. И проблема с бензином, возникшая в стране из-за украинских ударов по НПЗ, критического характера не носит. Это была точная цитата. Путин повторил, что главная задача СВО остается прежней – освободить аннексированные регионы Украины целиком. При этом крупнейшие зи-блогеры не рискнули комментировать заявления президента по сути и написали о них нейтральные новостные заметки. Но реакция их читателей в массе своей, очевидно, это провоенно настроенные читатели под этими постами явно показывают, что желание Путина продолжать войну во что бы то ни стало, не считаясь с последствиями для жителей России, находит все меньше и меньше отклика в массе. С начала полномасштабной войны политическое руководство России, которое бредит Донбассом, 15 раз переносило сроки полного захвата этого региона Украины. Так и заявил в сегодняшнем вечернем обращении украинский президент Владимир Зеленский. В этом году, по его словам, российские власти снова перенесли дату захвата Донецкой области. Сначала у них было до 31 марта этого года, потом уже до 1 сентября, и теперь стоит крайний срок до 31 декабря. Конец цитаты. Заявил Зеленский. Если Россия не завершит войну, то и этот срок придется переносить, добавил президент Украины. Если Путин хочет положить еще 1 000 000 своих солдат, чтобы дальше биться об эту стену, то 1 000 000 этих россиян, которые пока еще не мобилизованы в российскую армию и спорят в очередях за бензином, стоит подумать, что их ждет дальше. Мы уже внесли все предложения, чтобы эту войну завершить. И Россия каждый раз отказывается. Конец цитаты. Зеленский отметил, что накануне с российской стороны прозвучало жесткое желание воевать. Следовательно, нужно создать как можно больше препятствий для желания воевать дальше. Конец цитата, так заключил украинский лидер.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В ночь на 28 июня украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. И, по его словам, в Славянске на Кубани начался сильный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Известно об одном погибшем. В городе также повреждены несколько домов, линии электропередач и газовая труба. И вот до сих пор пожар продолжается. И напомню, что Славянский НПЗ – это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Ранее он уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. По словам Кондратьева, обломки беспилотника уже упали в... Также упали в хуторе, который находится рядом. Это Трудобеляковский хутор. Там пострадал один человек, повреждены несколько частных домов. В Ярославле из-за атаки беспилотников перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Как сообщает BBC, там находится Ярославский НПЗ, который уже не раз атаковали дроны. Ограничения действовали около часа. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ВСУ нанесли удары по славянскому НПЗ. По его словам, также был атакован НПЗ в Ярославской области, который находится примерно в 700 километрах от границы. Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну. Конец цитаты написал Зеленский, а Минобороны РФ отчиталась об уничтожении 213 украинских беспилотников за одну только ночь. С другой стороны, российская армия нанесла удары управляемыми бомбами, авиабомбами по Холодногорскому району Харькова, заявляют местные власти. И в результате ударов погибла 23-летняя девушка, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Также повреждены трамвай и электросеть, более 15 автомобилей, здания, предприятия и дома, расположенные вблизи места взрыва. Конец цитаты, добавил Терехов. По данным ГСЧС, на данный момент известно о 12 пострадавших. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники национальной полиции, медики, волонтеры и коммунальные службы. В Киеве и в нескольких районах Киевской области резко ухудшилось качество воздуха из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, так сообщил Украинский гидрометеорологический институт сегодня. Пожары, как заявили учреждения, начались 25 июня. Через несколько дней, 27-28 июня, дым от пожаров унесло к югу от очагов возгорания. И в результате качество воздуха и видимости в Киеве, Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области ухудшились. По данным спутника Centennial 5P были обнаружены шлейфы загрязненного воздуха с повышенным содержанием угарного газа твердых частиц, которые прослеживались на расстоянии до 170 километров от очагов пожаров. Конец цитаты, сообщили в институте. В Госагентстве Украины по управлению зоны отчуждения заявили, что причина пожаров – это упавшие российские беспилотники. По состоянию на сегодняшний день пожары в Чернобыльской зоне продолжаются. Всего их тушат более 200 человек и около 60 единиц специальной техники, сообщили в Госслужбе Украины и Украина по чрезвычайным ситуациям ГСЧС. Работа пожарных осложняется жарой в регионе. Специалисты Гидрометеорологического института предупреждают, что при северном ветре дым вновь распространится в сторону Киева. В ГСЧС отметили, что постоянно слеживают радиационный фон в зоне пожаров, пока его показатели находятся в пределах нормы.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Яхту Graceful, которая связывает с президентом РФ Владимиром Путиным, заметили у берегов Дании вечером в понедельник 29 июня. Об этом сообщает издание DR. Ссылка на данные сервиса Marine Traffic. Агентство уточняет, что пунктом назначения яхты указан Стамбул. Судно движется в сопровождении российского эсминца и патрульного катера «Воевода». Так что это именно яхта «Graceful», подтверждают снимки очевидцев, которые сделаны с побережья. Также отмечает DR, конвой видно на спутниковых снимках. Издание пишет, что яхта находилась вне поля зрения радаров 30 августа 2022 года. После начала большой войны на судне отключили датчик автоматической системы идентификации морских судов. В октябре 2022 года издание Forbes писало, что «Graceful» заметили у берегов Эстонии. Яхта двигалась по направлению к Санкт-Петербургу. До этого судно находилось в Калининграде, куда ее переместили из Германии перед началом войны. По словам журналистов, яхте дали новое название «Касатка». Впоследствии ее видели в Балтийском море, далеко от Санкт-Петербурга. А тем временем на газовозе «Маршал Василевский», который принадлежит «Газпрому» и базируется у берегов Калининградской области, установили два крупнокалиберных пулемета. Следует от фотографии, которыми пограничная служба Эстонии поделилась с журналистами. Эксперты полагают, что главная цель установки пулеметов – это предотвратить задержание судна, когда оно проходит неподалеку от европейских берегов. Как подчеркивает военный обозреватель наших коллег-журналистов на BBC, пулеметчик на палубе не столько защитник, сколько живой щит. И фотографии маршала Василевского эстонские пограничники сделали в середине мая. Они передали их изданию Delphi, а оно, в свою очередь, поделилось с консорциумом журналистов, в который входят, среди прочего, практически все журналисты. Это такие, как немецкое издание NDR, Norddeutsche Rundfunk, Westdeutsche Rundfunk, ирландское издание Follow the Money, британское Times и другие. На снимках видны два крупнокалиберных пулемета «Корт», установленных на рулевой рубке, а также мешки с песком. Журналисты отмечают, что это единственный такой известный случай, когда российское гражданское судно оснастили таким вот оружием. Кроме того, на борту газовоза постоянно находятся военнослужащие ФСБ, Росгвардии и Минобороны, так пояснили в издании «Досье», изучив списки пассажиров с августа прошлого года. На судне общей сложности были 50 человек, как минимум 24 из них служили или служат в силовых структурах. Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что для защиты от беспилотников с воздуха пулеметы неэффективны. Однако, учитывая, что газовоз базируется у берегов Калининградской области, орудия могут быть частью стратегии Москвы по защите региона, пишет издание «Досье». И, судя по всему, это действительно может нагнетать обстановку. То есть, он против кого он вооружен? Торговые суда, как правило, не несут вооружения. И это правило, кстати говоря, четко нигде не закреплено. Таким образом, формально пулеметы не нарушают, по идее, международное право, потому что нигде об этом не сказано. Но, вероятно, они появились как средство защиты или сдерживания на случай, если судно попытаются арестовать. Однако, кроме прямой угрозы, которую несет это оружие, есть еще косвенная угроза. Она более серьезна. Это опасность эскалации напряжения. Так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Medusa, Dossier, Access, радиостанция «Свобода», «Свободная Европа» и в заключение о погоде за бортом. Метеослужба нашей страны предупредила, что опасная местами даже рекордная жара распространится на востоке на две трети нашей страны и в ряде районов, среди которых Огайо, части Северной Каролины, Вашингтон, округ Колумбия, Пенсильвания, Нью-Джерси. Сочетание высокой температуры и влажности будет особенно опасным для представителей старшего поколения, а также людей, которые страдают заболеваниями органов дыхания. Столб ветров в Филадельфии могут подняться выше 100 градусов по Фаренгейту. Прогноз таков, что жара придет непосредственно 1 июля, уже будет около 100, и потом целых 2 дня, это и 2, и 3 июля, будет 102-103 градуса по Фаренгейту. Около 100 градусов по Фаренгейту будет также на День независимости. Кстати, во второй половине дня возможно, что будут дожди с грозами в День независимости, в целом на грядущий лонг-викенд. А вот в Портленд, метро Эри, в районе Большого Сиэтла, после прохладной погоды, которая, судя по всему, закончится только к Дню независимости, на День независимости в Портленде будет около 80 градусов по Фаренгейту, а в районе Большого Сиэтла где-то чуть выше 70. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Библия говорит.
3: Дорогие, мир вам! Мы очень рады снова быть с вами. И если вдруг случилось такое, что вы впервые, и у вас есть вопрос, который вы хотели бы задать, это очень легко сделать. Под каждым видео у нас есть ссылочка. Нужно нажать, написать ваше послание, и мы его получим. А сейчас вопрос. Алексей Алексеевич, интересный вопрос. Задает его Андрей из Беларуси. Часто из-за кафедры слышу такое выражение. Когда мы предстанем перед Богом, то будем отвечать за то или за другое. Я понимаю, что написано «все дадут отчет», но я ведь верующий человек, я спасенный, я оправданный Христом, а верующий на суд не приходит. Каким образом я, как верующий человек, буду отвечать за свои поступки в вечности перед Богом?
4: Очень хороший вопрос, действительно, он касается такой сложной темы, в которой Священное Писание с одной стороны говорит о том, что на суд не приходит, а с другой стороны, помнишь, написано в послании Петра, время начаться суду с Дома Божьего. Угу. То есть, и больше того, в Евреям, 12 главе, сказано, бьет же всякого сына, которого принимает. То есть, Бог наказывает своих детей. Если не наказываетесь Богом, значит, вы не дети Его. То есть, это очень серьезные тексты, которые часто не совсем стыкуются друг с другом, если мы не понимаем всей вот схемы того, как Священное Писание объясняет нам спасение. Так вот, этот человек прав в том, что в действительности мы оправданы праведностью Иисуса Христа. И верующие в Него... Иисус Христос, говорит Евангелие Иоанна, не судится и на суд не приходит. Почему на суд не приходит? Потому что Иисус Христос осужден за наши грехи. Потому что на Голгофском кресте Иисус Христос понес наказание за каждый грех, который сделал я, ты и любой человек, который доверил Христу свою жизнь. В этом смысл спасения. Вот почему все теории, связанные с чистилищем, или какие-то подобные теории, в которых человек как бы отрабатывает свои грехи, они абсолютно несостоятельны, потому что они, во-первых, не библейские, а во-вторых, они не решают глобальной проблемы абсолютного статуса праведности человека. Он только Христом может быть обеспечен. Вот в этом отношении написано, верующий не судится, на суд не приходит. Но с другой стороны, когда мы говорим о том, что Иисус Христос принял тебя, такого, как ты есть, грешника, и покрыл своей праведностью, и вменил не только свою праведность, а свою жизнь тебе, Он, приняв тебя, работает над тобой, чтобы помочь тебе практически преобразоваться в Его образ. Вот почему, когда мы говорим о спасении, то оно включает в себе не только юридический аспект, он включает в себе духовный аспект. Вот почему Иисус говорит о том, должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Угу. Вот почему Иисус говорит о том, что всякий рожденный свыше, он обязательно будет любить родившего, это евангелист Иоанн говорит, и он будет возрастать в характере того, кто его родил. Мы видим ряд мест об этом. Христос говорит об этом в Евангелии Иоанна. Мы видим, апостол Павел говорит об этом в послании к Колоссянам, в послании к Коринфянам, вернее, в послании к Ефесянам. То есть множество мест, которые говорят о процессе нашего духовного роста. Так вот, в процессе того, пока мы духовно растем, этот процесс продолжается всю жизнь, мы делаем что-то согласованно с волей Божией, со Христом. И вот все то, что сделано согласованно с волей Божией, в гармонии с Богом через Иисуса Христа, все это приносит положительный результат, добрый плод производит. А все то, что мы сделали без Иисуса Христа, то, что мы сделали противясь его воле, противопоставляя себя его воле, вот все это, оно производит плохой плод. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в послании к Галатам, 6 главе, где он говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление». То есть все то, что каждый христианин делает по плоти, будет приносить плохие результаты, разрушающие результаты. Вот, в общем, в этом-то и заключается смысл освящения. И вот в связи с этим апостол Павел говорит в 5 главе 2 послания к Коринфянам о так называемом судилище. Там написано следующее, 10 стих: «Ибо всем нам, он имеет в виду верующих, должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть речь идет о другом типе суда. Вот здесь слово «судилище» – это слово «бема» греческое. Может быть, слышали такое выражение «бемасит». То есть это место, на котором заседали судьи, присуждающие награды спортсменам, которые соревнуются. Это были Олимпийские игры или Истманские игры, еще в то время были в Коринфе. И вот люди, которые сидели вот в этом, или место, в котором заседали эти судьи, называлось то, как переведено по-русски, судилище. То есть это не суд у Великого Белого Престола, а это суд, в котором Иисус Христос, он выдает награды, или он одобряет того или иного человека. Это помнишь, как тот, кто имел 2 таланта, 5 талантов, 10 талантов, и вот они приходят, и вот ему говорят: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина, ты 2 таланта или 5 талантов». То есть речь идет о определенных наградах. И когда мы говорим о наградах, то это не золото, которое каждый получит там мешками. Это не какие-то вещи. Наша награда на небесах, апостол Павел называет, готовится мне венец праведности. И не только мне, а всем возлюбившим пришествие его. Это еще одно сравнение — венец. Христос говорит: собирайте себе сокровища на небесах. Речь идет о нашей способности, насколько я могу определить, анализируя книгу Откровения, о нашей способности вот там на небесах отражать славу Божию. То есть мы все будем сотрудниками того, что Бог делал через нас. И вот чем больше человек стал носителем Божьего отношения, Божьего духа, Божьего действия, Божьей атмосферы, чем больше он этого сделал, тем больше будет вот эти дела мои, сделанные здесь, они будут очевидно присутствовать там. Вот в этом отношении Бог будет судить. Но здесь есть еще одна важная деталь, о которой я уже упомянул. Дело в том, что Бог судит своих детей уже здесь на земле. То есть мы несем последствия за то, что мы делаем здесь на земле. Например, человек гневный, не контролирующий себя, он будет нести последствия в своей жизни и жизни его окружения. Он верующий, он спасенный, он будет на небесах, но печальные последствия своих греховных действий он будет здесь пожинать. Точно так же человек нечестный, точно так же человек похотливый, точно так же человек, который ищет что-то своего, гордый, утверждающий себя, обязательно Бог, кого любит, того наказывает. Бог будет приводить этих людей, нас приводит. Я это в своей жизни ощущаю. Каждый из нас, внимательно посмотри в свою жизнь, и ты увидишь. И знаешь что? Верующие люди, они благодарны даже Богу за это. Они видят, как это помогает нам видеть себя, свою слабость или свои какие-то падения и провалы, и искать Божьего освобождения.
3: Да, это чудесно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Ого. Друзья дорогие, если вы получили благословение через эту передачу, поделитесь с другими. Поставьте лайк, если еще не подписаны, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На сегодня все. Благослови вас Господь.
5: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!
6: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
7: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
8: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
6: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
9: Ваш начальник угрожает позвонить в иммиграционную службу, чтобы вы перестали отстаивать свои права на работе? Это незаконно в штате Вашингтон. Независимо от вашего иммиграционного статуса, у вас есть права. Хотите узнать больше или подать жалобу? Звоните в Washington L&I 1-866-219-7321 или зайдите на сайт lni.wa.gov/workersright. Сообщение Департамента труда штата Вашингтон для информирования и просвещение.
6: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
8: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
10: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
7: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника.
11: Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
12: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
13: Ты слышишь?
14: Конечно, все слышат.
13: Это радио.
14: И такое доброе.
13: Доброе радио для всех.
14: Доброе радио для каждого.

Знаете, сегодня особенный праздник, и, наверное, из года в год мы говорим об этой особенности дня, когда Бог соберет из всех народов, из всех племен, из всех языков людей, и мы будем прославлять Господа. И, наверное, это хороший такой наглядный пример, когда, знаете, абсолютно разные, да, плоды принесены пред Господом. И, наверное, мы с вами очень уникальны, каждый особенный какой-то, с особенностями какими-то, еще с чем-то, с дарованиями.

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Если жизнь будет потрясать нас, каждого, да, как священник, который в доме Господнем потрясал этот сноп из этого снопа, хорошо, когда этот сноп налился зерном, и когда из него выпадает зерно. Но что делать тому снопу, который оказался пустой, который оказался бесплодный? Что делают потом с этим снопом, который был принесен в храм Господень, который был потрясен в Доме Божьем? Вы знаете, пшеницу собирали, а все остальное оказалось, становилось соломой. И не важно, как красиво оно росло, и не важно, как оно выглядело, важно то, что вышло из этого посаженного. У меня вопрос, прежде всего, к себе. Когда Бог будет потрясать мою жизнь? Когда Бог будет приходить в мою жизнь? Что из меня будет выходить? Что будет выпадать из моего сердца? Выходить от избытка моих уст? От отношения моей жизни? Я все еще буду приносить плоды Духа Святого? Или из меня полезут дела плоти? Многие люди, знаете, они сегодня сконцентрированы на то, что они видят в своей жизни. Кто-то зациклен на процветании. Сколько людей мы встречаем, которые говорят, все, через 3 месяца я буду сказочно богат. Они выписывают места Писания о процветании, они с утра до ночи цитируют эти места Писания, они обклеивают все свои комнаты, они обклеивают свои ванны, они обклеивают свои кухни, они обклеивают свои туалеты, чтобы каждый день, проснувшись, они видели только процветание. Знаете, такая прямолинейность жизни. Вот я так вижу, я так понимаю, и я так получу. Но все ли так прямолинейно в твоей жизни? Все ли так, как ты понимаешь, происходит? И я верю, что вот этот праздник, он ведет нас куда-то дальше, сверх нашего понимания, чтобы мы увидели что-то другое. Чтобы мы не были зациклены на том, что мы видим в своей жизни, и мы чувствуем наше здоровье, мы боремся за наше здоровье, мы молимся каждый день за наше здоровье, и мы провозглашаем каждый день за наше здоровье. Послушайте, если мы не поставим Бога Богом в своей жизни, то все, что приведет нас в конечном результате, это или к разочарованию и опустошению, бесплодному христианству, или мы все-таки принесем плод Царства Небесного. Интересное место Писания, которое записано в 1 послании к Коринфянам, 15 глава, 11 стих. Если мы в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Вопрос. Ну а как в этой жизни не надеяться на Христа? На кого тогда вообще надеяться? Но апостол говорит о каких-то более глубоких вещах. Он ведет нас куда-то дальше. Он заводит нас в какие-то воды, которые глубже, чтобы мы начали понимать, что твое упование на исцеление, но не на Бога исцеление, приведет тебя к разочарованию. Твое упование на процветание, но не на Бога, который дает процветание, приведет тебя к разочарованию. Сегодня мы живем, знаете, в странную эпоху неспасенного христианства. Это странное время. Это когда мы позволили себе что-то лишнее. Мы поставили дела плоти выше плодов Духа Святого. Мы же не живем в ожидании конечного результата. Ни один из нас сегодня не принес. Знаете, вот ходили мы, вот у нас было поле засеяно картошкой, мы смотрели на это поле, а там картофель не видно, там бурьян вырос. А ты такой стоишь и думаешь, да какая разница, будет день благодарения. Вот что будет, то и принесу. Ну вот бурьян так бурьян принесу. Никто из нас не пришел, знаете, не взял сноп и не принес сноп бурьяна и сказал, знаете, я хочу поблагодарить Бога за бурьян моей жизни. Я хочу поблагодарить Бога за плевелы, которые выросли на моем поле. Знаете почему? Потому что мы стоим на эти плевелы, смотрим, но их бы вырвать. Бог говорит, не надо их рвать.

Ну, их бы вырвать, нет. А когда они проявятся потом, когда будет сотрясание, из плевела ничего не выйдет, плод не произойдет от него. Он даже выглядит, как пшеница, но он бесплодный. Я хотел бы, чтобы мы сегодня задали себе вопрос, надеюсь ли я на Христа только в этой жизни, в решении каких-то моих временных проблем, или я надеюсь на Христа, с которым буду проводить вечность, который умер за меня, для того, чтобы я пребывал с Ним вечно, где солнце не надо будет, где сам Бог будет светом в каждом дне моей жизни, где я буду наслаждаться общением с Господом и друг с другом, Его святом присутствии, это то, что открылось мне. Вы знаете, сегодня, может быть, для кого-то покажется, знаете, такой проповедь тяжелой. Он скажет, как-то пастор какой-то не духовный, он какой-то чуть-чуть злой сегодня. Я не злой, я хочу повести тебя чуть-чуть дальше, чтобы ты начал понимать некие вещи. Знаете, одна из удивительных историй, которую мы читаем в Евангелии, это... Знаете, Петр сидит в темнице, а церковь в это время прилежно молится. Удивительная глава истории в Библии, да? Представляете, какое мощное свидетельство. Человека взяли, арестовали, посадили в темницу, а в это время церковь прилежно молится о нем. Петр сидит в темнице, в оковах. Он уже, знаете, уставший, изнемогший. И вот он уже, знаете, уснул. И вот что-то происходит с ним, кто-то будит его. Он просыпается, и он видит ангела Божьего. И он думает, что это сон. И Бог берет его и ведет его. Но я вам советую прочитать эту главу внимательно. 12 глава. С 1 стиха. Начало удивительной истории избавления Петра. Начинается как-то странно. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Странная история. Бог, почему ты первые четыре стиха рассказываешь нам о том, что взяли праведника и убили? А пятый стих ты начинаешь нам рассказывать о чудодейственной руке ангела Божьего, который вывел Петра из темницы. Это одна и та же глава. Бог, почему так? Почему не вывести и не избавить брата Иоаннова? Почему не избавить его от сильной рукою, чтобы Ирод не имел никакого шанса? Ироду это понравилось. Он политик. Он хочет чувствовать веяние ветра, что нравится людям. Он хочет быть популярным. Он увидел, что отношение к христианам не очень позитивное. Он взял христианина, убил. Все радуются. Он смотрит на Петра. Нужно взять Петра. Я возьму Петра и убью его после праздников. Сегодня пресники. Сегодня нельзя это делать. И мы не читаем, что и вышла церковь с митингом. И вышла церковь с протестами. Потому что убили праведника, отпусти Петра. Церковь прилежно молится. Церковь смиряется пред Богом в том непонимании обстоятельств, в которых они находятся. Но именно в этом непонимании обстоятельств приходит избавление Божье для Петра, который даже не ожидает, который не сидит в темнице, не провозглашает, который не сказал, а ты, Ирод, вообще там нечисть поганая, ты там сгниешь, ты умрешь. А я выйду на свободу. Нет. Он вообще в сложных обстоятельствах жизни. Он устал от жизни. Он уснул в это время. Но церковь не уснула. Церковь молилась. Церковь ожидала. Церковь плакала пред Богом. И в это время ангел Божий будит Петра. Петр, вставай. Вставай. С тобой не будет происходить то, что произошло с Иаковом. Ты не умрешь. Одна и та же глава рассказывает нам две истории. История трагедии Иакова и история великого избавления для Петра. Сколько из нас
мы уравняли себя в определенных обстоятельствах, когда кто-то пережил великую благодать Божью. И мы возревновали, мы сказали, мы тоже хотим эту благодать. Мы слишком прямолинейны в том, чтобы получить сегодня, а Бог ведет нас дальше. Когда мы читаем историю Сидраха, Месаха и Авденага, они стоят перед царем, и они говорят, Бог наш, которому мы верим, силен спасти. Но там идет дальше еще. Но если даже не так, мы твоим богам поклоняться не будем, и мы не будем делать то, что ты хочешь. Там нету абсолютности. Только так, и Бог нас избавит. И все, и ты увидишь. Нет, они говорят, неважно, даже если Бог не избавит. Даже если мы пройдем через эту печь. Мои убеждения, мои отношения с Богом намного глубже. Бог проведет меня, поведет меня в свои обители. Понимаешь ли ты суть христианства? Не бытия этого на земле, а бытия вечного с Богом. Понимаешь ли ты это откровение, что у верующего меня не умирает, а переход из жизни в жизнь? Понимаем ли мы это? Открылось ли нам это? Или мы только надеемся в этой жизни на Христа, становясь разочарованным христианством или неспасенным христианством? Сколько сегодня людей разочарованы? Сколько мы встречаем людей, которые говорят, слушай, все, у меня вот так будет и по-другому никак. И в конечном итоге... Ты потом не видишь, я в доме Господе. Мы не договаривались с Давидом, не обсуждали сегодняшнюю проповедь, но он говорил сегодня то же самое. Бог хочет повести нас в церковь куда-то дальше в наших отношениях. Он хочет поработать с нами, чтобы дела плоти, которые Библия говорит, известны. Они известны. Блуд, нечиста, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Непотребство, что это такое? Это делать то, что я захочу. Это когда мы меняем употребление естественное на неестественное. Это когда девочка живет с девочкой, а парень живет с парнем. И люди говорят, а я хожу в церковь, мне об этом никто не говорит. Послушай, это дела плоти. Это твои желания. Это то, чего ты хочешь. А ты задай, чего хочет Бог. Плод же Духа, любовь, мир, радость, кротость, воздержание. Бог хочет плода моей жизни, моего смирения, моего смиренного хождения пред Ним, святости. Или я все еще в плоти, я еще сражаюсь, я еще позволяю этим плевелам расти в моей жизни. Ни один из нас, кто посадил картошку, знаете, и когда начинает расти этот бурьян, ни один из нас не оставил его просто так. Мы идем, мы трудимся, мы вырываем, мы убираем. Почему? Мы заботимся, чтобы был плод, потому что если будет большой бурьян, плода не будет. Садовники, огородники, вы тут? Правильно я говорю или нет? Ни один из нас не оставил, я не буду полоть свой огород. Почему? Я его посажу и выкопаю. Ты можешь посадить, и можешь даже прийти, и не будешь видеть, где надо выкапывать. Не видно будет. И мы многие в нашем христианстве позволили этому бурьяну, делам плоти, вырасти так сильно, что подумать, что это цветущий сад нашей жизни, а на самом деле это бесплодное мое христианство. Эра или эпоха неспасенного христианства. Провозглашаем Его могущество, говорим о Его благости, говорим о Его процветании, говорим только об Его исцелении, но не идем дальше. В более глубинных отношениях, когда Бог говорит, что я поведу тебя дальше. Когда Даниил, который стоит перед выбором, и он стоит перед серьезным выбором, но он принимает решение поклоняться Богу, независимо от обстоятельств жизни. И он проходит через эти обстоятельства. Послушайте, не все христиане прошли, не все, кто верили, прошли. Некоторые праведники, они были побиваемы, они были уничижаемы, они были замучены. Но кого-то Бог выводил великой могущественной рукой своей. И мы часто, мы путаем вот эти, знаете, тонкие грани суверенитета Божьего в моей жизни, когда Бог всемогущий дает мне успех, когда Бог всемогущий дает мне исцеление. Я положил основание своей жизни Бога.
тогда нет пути к разочарованию. Почему? Потому что, когда ты бываешь вот в этих местах, где сейчас очень трудно людям, почему-то я заметил, там песни какого-то другого характера, чем мы поем. Они поют, если не станет овец в загоне, если не, виноград не принесет плода. То есть они говорят, независимо от того, что есть в моей жизни, я не перестану поклоняться Богу. Можем ли мы сказать, Господь, если сегодня я буду лишен всего? Господь, если я сегодня потеряю здоровье, если я сегодня потеряю имущество, если я сегодня потеряю родных. Знаете, у нас много есть экспертов. К Иову пришли эксперты. Говорят, слушай, у тебя проблемы с поклонением Богу. А Бог называл его праведником. Бог восхищался этим человеком. А люди сказали, слушай, у тебя какие-то проблемы. Знаете почему? Не проблемы были у Иова. Проблемы были в богословии этих людей, которые пришли. Это то, что сегодня является проблемой в нашем богословии. Мы верим, что если ты веришь Богу, то с тобой ничего не может случиться. Поэтому мы подходим избирательно. Мы выбираем места Писания, которые только говорят нам хорошее. Мы называем это провозглашением. Мы называем это, знаете, эй, вперед! А есть фундаментальное христианство. Есть глубинные отношения с Богом. Не просто ура. А я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, в кого я уверовал. Да, плевелы растут. Да, гнев подходит. Да, я борюсь с завистью. Да, у меня проблемы с искушениями. Но я хочу принести плод. Я не хочу прийти пустым в Царство Небесное. Бог, я доверяю Тебе. Ты поможешь мне. Ты проведешь меня. Ты очистишь меня. Ты освятишь меня. Господи, я Твой. Когда эти глубинные отношения, тогда Бог начинает этот процесс. И начинает очищать нас от всяких дел плоти. Знаете, если бы огород мог управлять собой, мог говорить, только картошка, только клубника, только, я не знаю, там малина должна расти, и никаких сорняков, было бы прекрасно. Но вы знаете, почему-то сорняки не спрашивают, можно расти в нашем огороде или нет. Они сами там, если картофель не посадишь, не вырастет, то сорняк садить не надо, он вырастает. Вот интересная математика. Но почему не сделать так, чтобы картошка сама садилась, а сорняк надо посадить специально? Это то же самое, что мы смотрим на наших детей. Мы понять не можем, откуда у них столько зависти, столько зла, столько ненависти, столько каких-то, знаете, нехороших эмоций. Я их этому не учил, я его воровать не учил, он ворует. Я его обманывать не учил, он обманывает. Оно само растет. Оно само опустошает. Оно само пролазит в моей жизни. Но мои глубинные отношения с Богом, мое понимание вечного Царства Божьего, что однажды я буду стоять пред Богом, и я приду пред Богом с плодом жизни моей, с плодами Духа Святого, что во мне вырастет то доброе, благословенное, и люди будут видеть это доброе. И вы знаете, когда мы позволяем Богу, чтобы произрастало Божье, люди видят это, мы имеем доброе свидетельство. Слушай, я тебя не узнаю. Ты какой-то другой стал. Что с тобою? А ты говоришь, слушай, я хожу в церковь. Бог избавил меня от этих вещей. Бог помог. Как? Я молился Богу. Я поверил всемогущество моего Бога, который дает мне крепость, силу, здоровье, мудрость, совет, помощь, содействие, охрану, защиту. А что ты будешь, если что-то будет плохо в твоей жизни? Я и тогда пойду за моим Богом. Я знаю, кого я уверовал. Я хочу принести плод. Искушение – это часть моей жизни, с которой я борюсь, через которую я прохожу, но Бог помогает мне. Я справлюсь.
И тогда фундаментальная истина наполняет твою жизнь. Ты становишься зрелым христианином. Ты идешь по жизни, неся уже плод в Царство Небесное. Если мы в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех живущих людей на земле. Господи, помоги нам надеяться на Тебя не только в этой жизни, но и в вечной жизни. Поведи нас дальше. Откройся нам сильнее. Покажи нам великое, могущественное. Потому что мы еще только на пути. Мы хотим принести плод. Еще слишком много плевелов. Еще слишком много того, что мешает мне. Еще слишком много того, что разрушает мою жизнь. Но я, Господи, искренен пред Тобой. Я нуждаюсь в Тебе. Если мы поставим целью или основанием нашей веры Бога, то придет все остальное. Знаете, как Соломон молится и говорит: «Господи, дай мне мудрость». А Бог говорит: «Слушай, ну ты интересный парень, ты не просил душу врагов, ты не просил богатства, ты не просил славы. Ты пришел ко мне как к Богу, на которого ты уповаешь. Я дам тебе богатство, я дам тебе славу, я дам тебе мудрость, я дам тебе все». Когда ты придешь ко мне как к Богу всей своей жизни. И мы иногда путаем, я говорю, наши цели, нашей жизни, вместо Бога. И мы решаем за Бога, что должно быть. Мы забываем Его суверенное право одного избавить от оков, а другому позволить проводить уже вечность с Господом. И нам это трудно понять, потому что мы на земле, мы мыслим по-другому. Но тот, который оказался по ту сторону уже и перешел из жизни в жизнь, наверное, Яков оказался в более лучшем положении, чем Петр. Но мы-то этого понять не можем, нам же трудно это. Вот было бы хорошо, да, прийти с Яковом поговорить. Яков, а как ты относишься? Вот Петра выпустили, а тебя праведника вот убили. Наверное, нехорошо, как-то несправедливо. А я думаю, Яков там прыгает, скачет, радуется и говорит: мое пришло избавление, я отмучился, мне так хорошо. Как моя мама за какой-то период, я не знаю, может быть, год, там полтора, стоит на поклонении Богу в церкви, там у себя на районе, они вечер хвалы и поклонения, и она говорит: я вышла из тела. Я начала так легко поклоняться, начала так легко славить Бога. И я, говорит, думаю: Господи, хоть бы эта песня не закончилась. И песня заканчивается, говорит: о, я, говорит, думаю: Господи, ну что люди держатся этой плоти? Что люди держатся этого тела, в котором боли, в котором немощи, в котором слабости? Мне так хорошо было в том присутствии. Она при жизни пережила вот это. Бог показал ей, Бог повел ее куда-то дальше, показал: послушай, не держись земного. Неважно, что тебе уже за 80, не держись земного, я что-то приготовил для тебя больше. И она пришла домой, и она такая рассказывает нам о том, что как она пережила Бога на служении. И она рассказывает: не понимаю, чем мы люди так держимся за эту жизнь, за эту плоть. И ты смотришь на нее и думаешь: Бог повел ее куда-то дальше, Он показал ей что-то другое. Она пережила что-то то, чего мы не переживаем, поэтому мы держимся за эту плоть. Мы держимся за все, что у нас есть. Мы переживаем. Мы не живем тем, что: Господь, гряди, я ожидаю Тебя, я радуюсь, что Ты скоро придешь, Ты меня скоро заберешь. Господь, забери меня раньше. Не, мы говорим: Господи, если мы пришли на день рождения и сказали: дорогой, у тебя 25 лет, мы желаем тебе, чтобы ты встретился с Господом уже в 26-м году жизни, нас на следующий год уже на день рождения не позовут. Нам скажут: Он нам желает что-то плохого там и все такое. Откровения нету. Откровения нету. Великого, благостного, вечного пребывания на этой земле. Праведник не умирает. О Боже, дай нам понять это. Боже, дай нам понять, чтобы мы пришли не с делами плоти. Что когда придут какие-то потрясения, с нас пустота, пыль выпадет. Бесплодное христианство. А чтобы с нас вышли плоды. И люди плоды эти увидели уже при жизни в нас. Зрелого,
благословенного, сильного христианства. Аминь. Я верю, что Бог будет вести нас дальше, Он будет говорить с нами. Потому что, я говорю, мы живем в такое время, когда, вот я уже который раз замечаю, говорю, когда мы встречаемся с этими людьми, которые прошли через какие-то, ну, удивительные вещи, да, я рассказываю одну историю человеку, я говорю, слушай, 8 деток, и они остались там, и там прошли через такое, 2 месяца там все кром бомбило, там страдало. И человек мне говорит, а чего они не уехали? Чего они не уехали? Вот другие же уехали. А я смотрю на него и думаю, вот мы, люди такие, знаете, своего критического мышления. Мы смотрим на другого человека и думаем, а почему он вот так вот не поступил? А почему он не так себя так повел? А почему он должен был вот так вот сделать, да? А мы не знаем причин этого человека. Почему он там остался? Почему он не уехал? Почему он прошел через это? Но я вижу плод его. Христианство. Я вижу плод его жизни. Когда он рассказывает, я слепым носил бабушкам покушать, когда пули свисели над головой. Я не оставил старика со старушкой в церкви, потому что я ходил, кормил их. Ты в это время делал, у тебя 8 детей, ты это делал. Ты вообще думал, что ты делал? Ты вообще понимал, что ты делал? Ты что, хотел детей сиротами оставить, что ли? У тебя что, вообще мозгов нету? Я так верил. Я так понимал. Я так делал. Потому я и 8 детей мои живы. И бабушка, и те 7 старичков, и другие, они тоже живы. Благодаря тому, что они от голода не умерли. Я приносил им. Знаете, в этом есть смысл христианства. Этот человек пошел куда-то дальше в отношениях с Богом, чем я. И потом он говорит, а как я мог уехать, когда эта сестра слепая сидела там в подвале? А как я мог уехать, когда эта пожилая семья сидела там в подвале без воды? Как я мог уехать? Ты смотришь на него и думаешь, это точно не учение о процветании. Это точно учение не о какой-то супер-гипер-благодати. Делай, что хочу, у тебя все будет хорошо. Это какие-то глубинные отношения с Богом. Это какое-то глубинное христианство. И представьте, потом этот отец с 8 детьми придет на небо. И эти пожилые люди будут облаком свидетельства его славной, благословенной, плодотворной жизни. И они будут свидетельствовать, и они вместе радоваться будут, потому что они пошли дальше в уповании на Господа. Они поверили глубже, чем кто-то. У них христианство оказалось более плодотворное, чем у меня. Я хотел бы, чтобы в этот день, когда мы вернемся домой, мы рассуждали о нашем христианстве. Нам легко судить о ком-то. Нам легко поставить штампы. Нам легко оскорбить кого-то. Нам легко судить о ком-то. Мы стали экспертами по всему. Но является ли это плодотворным христианством моей жизни? Является ли это смыслом моего хождения пред Богом? Я действительно позволяю Богу, чтобы плоды Духа Святого были в моей жизни явлены? Или я все еще на делах плоти пытаюсь двигаться в этой жизни, поэтому мне легко осудить, мне легко посмеяться над кем-то, мне легко поставить штамп кому-то, мне легко через призму своего понимания бесплодного христианства превозноситься над кем-то. Знаете, я был весьма раздосадован. На этой неделе у нас была встреча. Я разговаривал с одним человеком, который находится по ту сторону понимания, скажем так, вещей. И мы начали говорить о каких-то вещах. Я рассказал историю, где я соприкоснулся с какими-то свидетельствами, которые показывают лицо вот этой бессмысленности зла человеческого. Я сказал, я перестал идеализировать какие-то военные обстоятельства, потому что я увидел, что люди озверевают на войне. Если они без Бога, они становятся жестоки. И мне один брат подошел и сказал, ты не имеешь права судить, у тебя нет морального права говорить о ком-то там, о чьих-то там войнах. А я сказал, послушай, но если мы говорим о некой истине, то давай будем придерживаться этой истины. Если преступники, то они преступники с любой национальностью, с любой стороны.
А мы сделали двойные стандарты. Одним можно зверствовать, а другим нельзя зверствовать. Одни звери, а другие праведники. Послушай, бесплодное христианство. Потому что мы убелили себя взглядами, пониманием жизни. Мы не убелили себя кровью Агнца Иисуса Христа, очищающего нас, и который будет преклонять свои колени, чтобы служить неважно кому, неважно, каким разбойником попал этот человек. Важно, что я послужу ему. Важно, что я послужу ему. Сегодня христианство находится в неком каком-то разделении мнений, в разделении какого-то ожесточения, ненависти. О, вы, если бы вы чувствовали то, что я чувствую, давай мы поговорим о том, что чувствовал Христос. Давай мы поговорим о том, почему в одной главе один праведник умирал, а в другой праведник выходил на свободу. Давай мы поймем вот здесь суть христианства. Она заключается в суверенности Бога. Не моего мнения, даже не моего понимания, а моего доверия Богу, что Он, праведный, допустил Иакову, брату Иоаннову, встретиться с хорами ангелов на небесах. И Петру позволил выйти из темницы и продолжать дело служения. Это был один и тот же Бог, который принимал суверенное решение. А я в смирении принимаю его решение. Я смиренный человек. А если бы было по-другому? А если бы было, как мы хотим? Был бы хаос. Было бы все плохо. Он суверенный Бог. И Он ожидает плода от моей жизни. Не ропота. Вы знаете, некоторые люди в ропоте получили результат. Написано, и роптал народ, и послал им Бог манну. Представляете? Ели 40 лет манну. Но одна проблема. Вместо 40 дней, чтобы войти в обетованную землю, умерли где? В пустыне, но сытые, но не вошедшие в обетованную землю. Выбирай. Или ты войдешь в обетованную землю, доверяя Богу. Или ты в ропоте, в недовольстве. Поживешь немножко. Даже помучаешься немножко. Даже пострадаешь немножко. Но не войдешь в обетованную землю. Манную получил, а в обетованную землю не вошел. Но это какая-то глубина. Пастор, ты уже нас куда-то туда повел, вообще не поймем, что. Да я никуда вас не веду. Это Библия описывает нам, что некоторые даже получили во время ропота. Поэтому ты можешь роптать. Ты можешь тоже выпросить у Бога, но пойдет ли оно тебе на пользу? Будет ли оно созидательным для тебя? Принесет ли оно правильный плод твоей жизни? А я об этом не думал. А ты подумай, когда придешь домой. Пастор, ты о чем сегодня проповедуешь? Ты какой-то неверие проповедуешь. Нет, дорогой мой, я как раз о вере сегодня. Я о глубинных отношениях с Богом. О понимании времени, в котором мы живем. О том, что Бог ожидает плода от нас. Давайте мы встанем. Хотел бы, чтобы мы сейчас помолились. Знаете, в этот особенный день, когда мы рассуждаем о плодах, когда мы вернемся домой, я хочу, чтобы эту неделю мы просто рассуждали о плоде моего христианства. Везде ли я доверял Господу или где-то я надеялся на себя? Или мой принцип на Бога надеясь, я сам не плашаю? Или я во всем доверяю Богу? Мне нравится этот Сидрах, Месах и Абеднего. Бог силен спасти нас. Но если даже не так, мы твоим богам поклоняться не будем, идолам твоим служить не будем. Мы выбираем Бога в своей жизни. И они вошли в эту темницу. Они не знали, что придет великое избавление. Но их доверие Богу было на 100% оправданным. Они вышли с этого огня. А те, кто бросали, сгорели. Глубинное отношение с Богом. Я иду за Господом до конца, независимо от обстоятельств моей жизни. Аминь.
И мы сейчас помолимся. Я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на свою жизнь. Все ли у меня хорошо с плодами Духа, или у меня есть слишком много дел плоти? Если слишком много дел плоти, давайте позволим Богу навести порядок в нашем огороде жизни, чтобы Бог почистил нас, чтобы Бог убрал этот ропот, недовольство, идолослужение, вражду, ссоры, зависть, гнев, блуд, прелюбодеяние, неважно, чтобы Он почистил непотребство и плоды Духа Святого. Мир, любовь, кротость, воздержание. Когда я смотрю на мир по-другому. Отец, с места мы приходим пред лицо Твое. В этот особенный день, Господь, мы преклоняемся пред Тобой, чтобы Ты, Боже, прикоснулся к нам. Мы здесь сегодня не для того, чтобы говорить о ком-то. Боже, мы сегодня смотрим на свою жизнь через день благодарения, Господи. Ты однажды соберешь из всех народов и языков, чтобы мы поклонялись Тебе. Господи, я так хочу, чтобы каждый из нас, мы оказались там. Чтобы мы дошли до конца. Чтобы плевелы нашей жизни, Господь, они были опустошены и выкинуты с нашей жизни. Чтобы всякий сорняк, который мешает нам, дела плоти, которые нам известны в нашей жизни, Боже, чтобы они ушли навсегда. И дай нам, Господь, чтобы пришли, Господь, Твои плоды, Духа Святого. Чтобы нам прийти, Господь, быть спасенным христианством, Господь, быть христианством, которое имеет глубинные отношения с Тобой, христианством, которое доверяет Тебе при любых обстоятельствах жизни. Господи, я молюсь за каждого, кто с нами через онлайн. Я молюсь за каждого, кто сегодня в доме Твоем, Господь. Боже, приди к нам, освяти нас, очисти нас, помилуй нас. Нас и детей наших, и детей у детей наших. Господи, мы уповаем на Тебя, и мы доверяем Тебе полностью. Тебе честь, Тебе слава, Тебе величие поклонения во веки веков. И весь род Божий скажет Аминь. Я хочу обратиться к тем, кто сегодня, возможно, впервые находится в Доме Божьем. Возможно, вы с нами через онлайн, и вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Вы никогда не позволили, чтобы Церковь помолилась о вас. Если здесь есть такие люди, поднимите свою руку, мы помолимся за вас. Мы хотим благословить вас, чтобы Господь был Богом всей вашей жизни. Если есть такой человек, поднимите свою руку, дайте мне знать. Нету никого, или может быть ты стесняешься, может быть стоишь, думаешь, ну как-то неудобно. Знаете, неудобно гореть в аду, а быть спасенным очень удобно. Избавленным от греха очень удобно, поэтому рекомендую избавляться и доверяться Господу. Есть такие или нет? Нету никого, все спасенные. Тогда я хочу обратиться к тем, кто с нами через онлайн. Возможно, вы тот человек, который ищете, вы тот человек, который интересуетесь, вы тот, который, может быть, вообще зашли к нам случайно на наше служение. Я хочу помолиться вместе с вами, чтобы вы позволили Иисусу Христу быть Господом и Спасителем всей вашей жизни. И когда мы помолимся, вы потом свяжитесь с нами, чтобы мы могли вам подсказать, где есть церковь в нашем городе или церковь по всему лицу земли. Мы найдем самую ближайшую церковь, где вы будете иметь общение с братьями и сестрами. Отец Небесный, мы приходим к Тебе через кровь Сына Твоего, Иисуса Христа. Мы просим Тебя, прости все наши грехи и все наши беззакония. С сегодняшнего дня, Бог Отец, Ты есть мой Отец, я есть Твое Дитё. Веди меня по жизни и научай меня, наставляй меня. Я веряю в свое настоящее будущее. Твои руки. Тебе слава за прощение грехов и жизнь вечную. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Если вы помолились такой молитвой, свяжитесь с нами через телефон доверия, и мы поможем вам найти церковь. Пусть Бог благословит вас.